0: ресторант «Зверская кухня».
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.